0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

Перми из-за изменения климата городские леса заросли дубами. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио Альфа. Но сейчас мы послушаем знаменитую тему «Мариконы. Хорош, плохой, злой» из одноименного фильма, но уже в интерпретации достаточно современной. Так вот, как только мы слышим вот эти звуки, мне кажется, нам представляется та самая немая сцена двух персонажей, которые смотрят друг на друга и готовятся к схватке.

0: 8 часов утра в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Парламент Прикамья поддержал запрет на продажу вейпов. Сразу в двух чтениях парламент Пермского края поддержал законопроект о запрете розничной торговли электронными системами доставки никотина и жидкости для электронных систем доставки никотина. Также в регионе будет действовать запрет на стимулирование их продажи. Глава Прикамья проведет прямую линию с жителями края 9 сентября. Традиционная прямая линия с губернатором Дмитрием Махониным состоится 9 сентября в 19:50 сразу на нескольких электронных площадках. Задать вопросы можно под постом Дмитрия Махонина на странице ВКонтакте по телефону 8 800 301 42 59, а также во время прямого эфира. Эфир пройдет на телеканале «Россия-24», а также на ВКонтакте на странице Дмитрия Махонина и в канале мессенджера «Макс». С 1 сентября в России запретят пользоваться смартфонами на уроках в школах. Детям нельзя будет использовать телефоны и другие гаджеты во время учебных занятий при освоении образовательных программ. Исключение экстренной ситуации и случаи, когда есть угроза жизни и здоровью учеников или сотрудников школы. А вот что делать с телефонами на переменах, каждая школа будет решать самостоятельно. Запрет на смартфоны во время уроков действует в законе еще с конца 23-го года. Теперь Минпросвещение закрепило его в конкретных правилах организации учебного процесса. Летом этого года продажи топливных присадок подскочили почти на 40%. Особенно активно их скупают владельцы автомобилей с турбированными двигателями. Так водители надеются снизить нагрузку на мотор и улучшить свойства топлива. Идея понятная – залить добавку проще и дешевле, чем чинить последствия, говорят специалисты. Они не советуют лить присадки в сильно изношенные и старые двигатели. Там эффект может оказаться прямо противоположным ожидаемому. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, 85 рублей 95 копеек. Евро 100 рублей 29 копеек. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ИП Давлетшин Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». Сейчас в Перми плюс 5 градусов, солнечно. В течение дня ожидается переменная облачность. Возможен дождь ближе к вечеру. Ветер западный, 5-7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 12.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: утро с любимой музыкой на радио Альфа. Что может быть лучше? Да, 8 часов 10 минут. Пятница сегодня, с чем вас всех поздравляю, 28.08, плюс 5 градусов на данный момент. В течение дня потеплеет до плюс 12, потом снова похолодает. Вам такой вопрос. Боитесь ли вы сдавать кровь? Вот есть люди, которые прям вообще не могут это сделать. А представьте себе, вот вы не боитесь это делать. Приходите в кабинет процедурный, а там вместо врача робот. Я не знаю, я, наверное, 300 раз подумаю. Причем это, кстати, абсолютно реальная вещь. И об этом мы подробнее расскажем через 7 минут в новостях со всего света.
1: Реклама.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. За грантой клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
5: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке. С 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
6: 0+.
7: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
8: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
9: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
10: Если в круиз, то Скама Travel. Сейчас снижены цены на осенние круизы, бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах, идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней, удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
11: О, Kama Travel, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огран 106-594-783-57.
12: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии. В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика. Старт в будущее».
0: Общая загруженность дорог в Перми оценивается в 3 балла из 10 возможных по версии Яндекс.Карт. Вот на Куйбышево машины медленно едут от Солдатова до Ладыгина. Сейчас время проезда 13 минут. Это на 10 минут больше обычного. На Васильево можно потерять 5 минут от станции Бахаревка до переезда через железную дорогу. Но там в целом не быстро все. На Карбышево и Писарево тоже есть небольшие затруднения в движении от Логовой улицы до Пулковской.
13: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: На радио Альфа всегда хорошая музыка и множество различной, полезной и удивительной информации, в том числе сейчас такая от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Примерно каждый пятый из нас боится сдавать кровь. Не знаю, обрадует ли вас эта новость, но в США приступает к работе робот по имени Алетта. Первый в мире робот, который самостоятельно берет кровь из вены человека. Вы садитесь, кладете руку на подставку, а дальше гаджет делает все сам. Сначала он сканирует руку инфракрасным светом и ультразвуком, чтобы отличить вену от артерии. Если, как говорят медики, вены плохие и прибор их не находит, он просто не станет делать прокол. Но если все в порядке, Алетта сама наложит жгут, продезинфицирует кожу, аккуратно введет иглу, поменяет пробирки в нужном порядке и в конце наклеит пластырь. Робот попадает в вену с первой попытки в 95% случаев. А если вы случайно дернетесь, система мгновенно и безопасно отсоединит иглу. Пока что такие роботы будут работать под наблюдением медработника, который сможет контролировать сразу три таких автомата. Правда, провести душевную беседу сразу с тремя пациентами у него вряд ли получится.
1: Радио Альфа. Реклама.
4: С Левченко было так. Бам, и все совпало. Поэтому и не думали долго. Искали место, где будет удобно жить всей семье. Ну и нашли, получается. Тут такой двор, столько всего. На любой вкус и цвет, как говорится. Развязка удобная. Раз, и мы в центре. Знаете, что сейчас старт продаж второй очереди? Всей семьей ждем, не дождемся ключи.
1: Коннект-квартал Левченко. Легче решиться.
2: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
5: Крапи!

0: задача проста. Деревня Шилова,
1: улица Репина 2.
2: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и Веточка. Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог Ветаптека. ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.

0: спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио «Альфа».

0: Перми 8 часов и 32 минуты. Сейчас новости. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет. Продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. За 5 лет смертность от болезни сердца в Прикамье снизилась на 25%. Об этом сообщила министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутинь. Чаще менять масло при использовании бензина класса Евро-2, советуют эксперты. Например, не каждые 15 тысяч километров пробега, как рекомендуют производители автомобилей, а раз в 7,5 тысяч, сообщает Москва-24. 28 августа Пермский летний фестиваль «Город встреч» закроется грандиозным шоу «Ночь города». Хедлайнером вечера станет симфоническая панк-сказка «Король и Шут». Это двухчасовое путешествие по мирам легендарной группы. Более 40 музыкантов в образах персонажей исполнят главные хиты. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». Сейчас в Перми плюс 5 градусов, солнечно. В течение дня ожидается переменная облачность. Возможен дождь, это ближе к вечеру. Ветер западный, 5-7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 12.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62.

0: 9:23, вы на волне 104.1 FM, это невероятный вопрос, и он все еще продолжается. Примерно половина родителей испытывает по этому поводу одновременно и радость, и легкое чувство вины. По какой причине возникают такие двойственные эмоции? 257-0107, наш номер телефона.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В США подвели итоги ежегодной премии «Хамбоун». Ее вручают за самый курьезный и невероятный случай с домашними животными. Сама награда, к слову, названа в честь пса, который когда-то застрял в холодильнике и в одиночку съел целый свиной окорок. Главное условие здесь – абсолютный хэппи-энд. Триумфатором этого года стал золотистый ретривер по кличке Майло Бэр. На прогулке в горах Калифорнии он испугался резкого звука и сбежал. Его искали 72 дня. Пес выжил в горах зимой и сам пришел к приюту. Среди финалистов были лабрадор, который наступил на садовые грабли, прямо как в старых комедиях. Два бигля, уничтожившие двухъярусный торт. Зенин-хаунд, который сгрыз и проглотил кожаную оболочку от бейсбольного мяча. И пудель, съевший обшивку старинного африканского барабана.
1: Радио «Альфа».

0: 9 часов 28 минут. Вы слушаете Радио Альфа. Мне кажется, я знаю, почему нет еще правильного варианта ответа. Потому что сегодня строго все. Строго. То есть вот не то, чтобы там на грани где-то был ответ. Нужно точно назвать. Если будет правильно, то поймете, о чем речь. Итак, внимание. Невероятный вопрос сегодня звучит так. Примерно половина родителей испытывает по этому поводу одновременной радости и легкое чувство вины. По какой причине возникают такие двойственные эмоции? Доброе утро, ваш вариант.
1: Алло, доброе утро. Когда ребенка отправляют в лагерь.
0: Угу, в лагерь. Почему легкое чувство вины?
1: Ну, что ребенок не с родителем.
0: Нет, это абсолютно точно. Между прочим, есть такое. Но вот вы тоже вот слегка не про то.
1: Ну, к бабушке.
0: К бабушке, но у бабушки такое, к сожалению, чувство вины. Наоборот, хорошо. Так, хорошо, к бабушке, но это не к бабушке.
1: Не с каникулами, не с обучением, да, связано?
0: А что значит обучение?
1: Так, нет, про школу там был уже вариант.
0: Ну, там не про школу было, там было про завершение каникул, там такая фраза была.
1: Ну, тогда, когда в школу ребенок идет.
0: Вот видите, как получилось... В школу идет ребенок, да, вот сегодня прям строго все. То есть я мог бы сказать сразу же с первого раза, да, вы правы, но там все-таки речь была, завершились каникулы. Да, они завершились, ну и что? А возвращение детей в школу, это вот поточнее вариант ответ. И знаете, вот то, что вы первое сказали, сожаление, отправили в лагерь, вот здесь то же самое. Почему-то сочувствуют ребенку, возникает ощущение, будто сплавляют детей в школу. Не знаю, у меня такого нет. Я, наоборот, рад, что они идут в школу, всячески об этом и говорю, но они мне не верят. Что в школе это хорошо. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
1: Полина.
0: Я вас поздравляю. Вам в подарок пригласительные билеты в кинотеатр «Синема 5» «Аймол» из «Планады». Я думаю, вы, наверное, сознанием дела говорили про детей. Есть у вас?
1: Да.
0: Да.
1: Да.
0: Вот, прекрасно. Да. Ну, потому что точно абсолютно написали. Расскажите, где вы сейчас находитесь, чем занимаетесь? И можно пару добрых слов передать. Кстати, у вас кто-то в какой класс идут дети?
1: Третий класс, дочка.
0: Во, да. Прекрасно просто. Да,
1: сейчас еду на работу. Всем привет.
0: Здорово. Спасибо всем абсолютно за участие в игре «Невероятный вопрос». Без вас бы ничего не получилось. Без вас бы я просто бы задавал вопрос в пустоту. На правах рекламы в кинотеатре 75 «Аймол» из «Планада» весь зал только для вас. Смотрите фильмы, пойте в караоке, играйте в видеоигры или отмечайте важные события. Романтично, вдвоем и весело компании.
2: Радио «Альфа». 104.1 FM.
3: Здравствуйте. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин проведет прямой эфир 9 сентября. Задать вопросы можно в ВК по телефону 8 800 301 42 59, а также во время прямого эфира. Эфир пройдет на телеканале «Россия-24», а также на странице Дмитрия Махонина в ВКонтакте и в мессенджере «Макс». Начало 9 сентября в 19.50. В микрорайоне Заостровка в Перми снесли здание бывшей общественной бани. Посетители в заведении перестали принимать еще весной, пишет в Курсе.ру. Самыми бюджетными направлениями для отдыха за границей этой осенью стали Абхазия, Турция и Египет. Об этом рассказали представители туристической отрасли. Недельный тур на двоих в Абхазию можно найти примерно за 55 тысяч рублей, в Турцию от 80, в Египет от 95 тысяч рублей, пишет газета.ру. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «Гудвин». В Перми сейчас солнечно, плюс 7 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Возможен дождь, ветер западный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 12.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.
2: You shot me, then you pop, and I'm like, damn, bum, bum. I see the side of

0: 10 часов 10 минут в Перми, вы слушаете Радио Альфа. Случалось ли такое, что вы забывали дома телефон и уходили на работу? А чтобы его забрать, нужно было бы, не знаю, полгорода проехать. Бывало такое? Сегодня у меня такое произошло. И вот знаете что? Казалось бы, телефон не отвлекает. Все такое. Не смотришь какие-то там шутки, юмор. В общем, ну, занимаешься делом, так сказать. Ведешь эфир. Но вот чувство какой-то вот тревоги, оно остается. А вдруг мне кто-то написал? А вдруг мне кто-то что-то хочет сказать? А я не могу это проверить. Ужас, вот такая вот зависимость у нас у всех. Надо как-то от этого избавляться.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: За последние 4 года количество автосервисов в России выросло на треть. По данным компании «Контур

0: Focus. Сегодня их в стране больше 123 тысяч. Автовладельцы не спешат избавляться от старых машин и эксплуатируют их гораздо дольше. А после разрешения продажи топлива пониженных стандартов, работы у автомехаников наверняка станет еще больше. По данным ресурсов по поиску работы, число вакансий в автосервисах за последний год выросло более чем в два раза. Прямо сейчас по всей стране не хватает порядка 150 тысяч специалистов. Самый большой дефицит в кузовных цехах. Чтобы удержать мастеров, приходится поднимать зарплаты. Доходы автомехаников в крупных городах легко перешагивают за 150 тысяч рублей, а топовые узкие специалисты получают на уровне продвинутых айтишников, разве что удаленно работать не могут. В эпоху, когда искусственный интеллект грозит заменить половину офисных сотрудников, умение крутить гайки и выпрямлять вмятины становится надежной страховкой от безработицы.
1: Радио Альфа.
2: Впереди новости со всего света. Расскажем про врача. Робота, который берет кровь у людей. Ужас какой, но это прям абсолютно правда. И об этом через 7 минут.
1: Реклама.
3: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить? Совместным портретом на холсте. Круто. Расскажи поподробнее.
4: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
3: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
5: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация» – ваше место силы. Звоните 204-61-25.
6: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в Руки Вверх Бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
8: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
9: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября. 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
10: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
11: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
12: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда, а сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
11: Там можно паять и программировать?
12: Конечно. И еще многое другое.
11: Записываемся!
12: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
13: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
14: Радио «Альфа».

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 10 часов 22 минуты. Сейчас обо всем самом удивительном, что происходит в мире, расскажет Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Примерно каждый пятый из нас боится сдавать кровь. Не знаю, обрадует ли вас эта новость, но в США приступает к работе робот по имени Алетта. Первый в мире робот, который самостоятельно берет кровь из вены человека. Вы садитесь, кладете руку на подставку, а дальше гаджет делает все сам. Сначала он сканирует руку инфракрасным светом и ультразвуком, чтобы отличить вену от артерии. Если, как говорят медики, вены плохие и прибор их не находит, он просто не станет делать прокол. Но если все в порядке, Алетта сама наложит жгут, продезинфицирует кожу, аккуратно введет иглу, поменяет пробирки в нужном порядке и в конце наклеит пластырь. Робот попадает в вену с первой попытки в 95% случаев. А если вы случайно дернетесь, система мгновенно и безопасно отсоединит иглу. Пока что такие роботы будут работать под наблюдением медработника, который сможет контролировать сразу три таких автомата. Правда, провести душевную беседу сразу с тремя пациентами у него вряд ли получится.
1: Радио Альфа.

0: Время пермское, 10:30, и на радио Альфа сейчас выпуск новостей. Спонсор Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет. Продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. С 1 октября в России изменится правило оказания стоматологической помощи. Процедуры, которые могут вызывать боль, необходимо будет проводить с обезболиванием. Кроме того, стоматологические кабинеты и отделения должны быть оснащены препаратами и оборудованием для оказания помощи при анафилактическом шоке, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Минздрава. Для машин предлагают ввести электронный паспорт. Ассоциация автодилеров в будущем году хочет направить властям законопроект об электронном ПТС. Цель этой идеи – закрыть лазейки для продажи машин со скрученным пробегом или скрытыми проблемами. В первую очередь это может затронуть перекупщиков. В Перми закрыли мини-зоопарк в ТЦ «Спешилов». Прокуратура обнаружила, что у организатора «Зооландии» не было необходимой лицензии. Владельца оштрафовали на 50 тысяч, зоопарк закрыли. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». По данным метеосервисов, в Перми сейчас плюс 9 градусов. В течение дня облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 12.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша.
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Из 20.11 вы на волне 104.1 FM. Сегодня успевайте принять участие в конкурсе «Счастливый номер 12+». Разыгрываем пригласительные билеты в «Руки вверх» бар на вечеринку «Радио Альфа», которая состоится сегодня. Так вот, чтобы стать победителем, после 5 часов вечера по сигналу Димы Рожкова отправляйте «Иду на вечеринку» в «Макс Радио Альфа» по номеру 8-906-3-8-104-1. 8-906-3-8-104-1. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз. На правах рекламы. Сегодня, 28 августа, «Радио Альфа» приглашает музыкально-танцевально проводить лето на вечеринке в «Руки вверх» баре. Стартуем в 22.00, 18+.
1: Реклама.

скидкой до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат. Сатурн Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж. Не оферта.

0: улица Репина 2.
1: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренировкой.

0: Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
1: Молодость заканчивается. Продлевать будете?
2: Обязательно. Иду в клинику лазерной косметологии на Пушкина 80. Цель – упругая подтянутая кожа, плотная, молодая и ровная. Решение – процедура микроигольчатого радиочастотного лифтинга. Условия – безопасность, минимальная травматизация и быстрая реабилитация.
1: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Телефон 215-9009. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия» в Пермском цирке. С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью.
4: 0+.
5: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
6: Он не изменил.
5: Горько.
6: В нашей семье давно нет любви.
5: Горько.
7: Все разрушилось. Все.
5: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
8: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
5: Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: Без 15.11 на радио Альфа. Исторические факты, что связаны с сегодняшней датой. 28 августа на календаре. Продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 августа 1994 года власти России изъяли из оборота монеты номиналом в одну копейку из-за падения курса рубля. Копейка впала в немилость впервые за 290 лет непрерывного использования. В истории страны существовали деньги достоинством и ниже копейки. Полполушки или 1/8 копейки и полушки, четверть копейки. Все дробные части копейки установил Петр I, когда провел радикальную денежную реформу. Он же приравнял рубль к 100 копейкам, и Россия стала первой страной в мире с десятичной монетной системой. Во времена СССР копейки были самыми дорогими деньгами с точки зрения производства. Изготовление одной однокопеечной монеты обходилось в 8 копеек. Интересно также, что одна советская копейка весила 1 грамм, 2 копейки 2 грамма и так далее. И горсть монет можно было не считать, а просто взвесить, чтобы узнать сумму. В истории России были и бумажные копейки. Их выпустили в 1915 году для покрытия расходов в Первую мировую войну. На бумажных билетах номиналом 1, 2, 3, 5 и 50 копеек была надпись «Имеет хождение наравне с медной монетой».
4: Радио «Альфа».

Пермские волонтеры превратили заброшенный памятник архитектуры в повод для добрых чудес. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио «Альфа». А с вами был Антон Нагибин. Вам не скучно пятница, таких же выходных. Далее встречайте Ирину Плотникову. И очередную 60-минутку мы завершаем музыкой, которая, понятно, без слов.

0: Перми, 11 утра, вы слушаете Радио Альфа с новостями Полина Попова. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Парламент Прикамья поддержал запрет на продажу вейпов. Сразу в двух чтениях парламент Пермского края поддержал законопроект о запрете розничной торговли электронными системами доставки никотина и жидкости для электронных систем доставки никотина. Также в регионе будет действовать запрет на стимулирование их продажи. Глава Прикамья проведет прямую линию с жителями края 9 сентября. Традиционная прямая линия с губернатором Дмитрием Махониным состоится 9 сентября в 19:50 сразу на нескольких электронных площадках. Задать вопросы можно под постом Дмитрия Махонина на странице ВКонтакте по телефону 8 800 301 4259, а также во время прямого эфира. Эфир пройдет на телеканале «Россия-24», а также на ВКонтакте на странице Дмитрия Махонина и в канале мессенджера «Макс». С 1 сентября в России запретят пользоваться смартфонами на уроках в школах. Детям нельзя будет использовать телефоны и другие гаджеты во время учебных занятий при освоении образовательных программ. Исключение экстренной ситуации и случаи, когда есть угроза жизни и здоровью учеников или сотрудников школы. А вот что делать с телефонами на переменах, каждая школа будет решать самостоятельно. Запрет на смартфоны во время уроков действует в законе еще с конца 23-го года. Теперь Минпросвещение закрепило его в конкретных правилах организации учебного процесса. Летом этого года продажи топливных присадок подскочили почти на 40%. Особенно активно их скупают владельцы автомобилей с турбированными двигателями. Так водители надеются снизить нагрузку на моторы и улучшить свойства топлива. Идея понятная – залить добавку проще и дешевле, чем чинить последствия, говорят специалисты. Они не советуют лить присадки в сильно изношенные и старые двигатели. Там эффект может оказаться прямо противоположным ожидаемому. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, 85 рублей 95 копеек. Евро 100 рублей 29 копеек. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83. Офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На Радио Альфа прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Днем до плюс 12 градусов.
2: Реклама.
5: И собрал царь трех сыновей и сказал:
6: вот вам три вида металлосайдинга. Выбирайте.
5: Старший дом обшил, средний баню, а третий офис.
7: Металлосайдинг под бревно, доску и брус.
8: Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00.
9: Вот и сказки конец. Кто заказал, тот молодец.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Бруно Марс на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Доброго утра всем. 11:11 в городе. С вами Ирина Плотникова. Да, в принципе, каким еще может быть настроение, когда на календаре пятница? Правда, жаль, что она последняя, летняя. Так что приложим все усилия, чтобы она прошла на ура под музыку радио Альфа. Впереди нон-стопом ММ Джо Десен. Послушаем Дотана. И через пару минут группа Браво.
1: Реклама.
2: Левченко не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам? Планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно когда есть дети. Знаете, да, что сейчас старт продаж второй очереди? Мы так легко решились. Левченко, ну, очень нам понравился.
1: Коннект-квартал Левченко. Легче решиться.
3: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.ком.рф. Не оферта.
4: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке. С 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
5: 0+.
6: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии. В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
7: Банька.

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины «Витаптеки» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах «Витаптеках» «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Витаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
2: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере «Макс», чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в «Максе». Информационный знак 12+.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка. Джордж Майкл на радио Альфа. Совсем скоро послушаем новинку. Это будет Сиена с Пиром. Пока новости. О главных событиях коротко. Полина Попова.
1: Здравствуйте. Википедия перестала открываться в России без VPN. Об этом сообщает НСН. Чаще менять масло при использовании бензина класса Евро-2, советует автоэксперт. Например, не каждые 15 тысяч километров пробега, как рекомендуют производители автомобилей, а раз в 7,5 тысяч. 28 августа Пермский летний фестиваль «Город встреча» закроется грандиозным шоу «Ночь города». Хедлайнером вечера станет симфоническая панк-сказка «Король и шут». Россия второй год подряд заняла 4-е место в мире по числу миллиардеров. По данным международной исследовательской компании «Альтрата», в стране насчитывается 154 человека с состоянием от $1 миллиарда. За год их число выросло почти на 15%. На первом месте остаются США, там живут 1135 миллиардеров. Следом идут Китай и Германия. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио Альфа, спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня в течение дня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер западный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 12 градусов.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Серж Диван и Хедли в золотой коллекции Радио Альфа. И в финале часа слушаем классику электронной музыки Жан-Мишель Жар. Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Попов Юрий Николаевич. Компания «Попов Бани».
1: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: Попов-бани.ру

0: Перми 12 часов дня. Вы слушаете Радио Альфа с новостями пятницы. Полина Попова.
1: Здравствуйте. Очередной раунд мирных переговоров по Украине может состояться в Женеве. А Швейцария поддерживает контакт со всеми странами урегулирования. Об этом РБК сообщили в МИД Швейцарии. 27 августа глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов допустил, что следующая встреча переговорщиков Москвы и Киева может состояться уже в сентябре. С 1 сентября вступает в силу приказ Минпросвещения России. Он запретит школьникам использовать мобильные телефоны во время учебных занятий. При этом на переменах учащиеся могут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными образовательной организацией. Согласно исследованию, большинство родителей и школьников, 82%, поддержали запрет на использование мобильных телефонов на уроках. Учителя поддерживают запрет еще активнее, 86%. В Пермском аэропорту Большое Савино фиксируются 16-часовые задержки рейсов. Задерживаются рейсы из Сочи, Калининграда, Махачкалы, Анталии. Задержки коснулись и рейсов на вылет. По данным Росавиации, сегодня ночью в аэропорту Сочи были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в целях обеспечения безопасности полетов гражданских судов. На данный момент ограничения сняты. О введении подобных мер в аэропорту Калининграда не сообщалось, пишет РБК Перми. 11 объектов от Пермского края выдвинуты на ежегодную национальную премию в области туризма Russian Traveler Awards. Пермская галерея представлена в номинации «Культурно-исторический музей». Чердынь претендует на звание в номинации «Лучшие малые города», а Обвинская роспись поборется с другими проектами в категории «Народный промысел». Проголосовать за номинантов можно ежедневно до 30 октября на официальном сайте премии. На Урале в канун осени снова зацвели сирень, черемуха и яблони, пишет российская газета. Уральцы делятся красочными снимками. Фото выкладывают жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Талицы и других. По словам экспертов, ситуация никак не связана с тенденцией на глобальное потепление, и аномалия вполне объяснима. Причина – в теплом и влажном лете нынешнего года, когда погода не преподносила сюрпризов, характерных для Урала. Ни в июле, ни в августе не было резких перемен. Перепадов температуры в виде ночных заморозков. Доллар сегодня 85,95, евро 100 рублей 29 копеек. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на Радио Альфа. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 12 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка, UD Project на радио Альфа 104.1 FM. Наши виртуальные путешествия по озерам планеты продолжаем вместе с Анной Романовой. Впереди свежий выпуск «Горячей десятки». Сегодня то самое знаменитое шотландское озеро. В том числе узнаем, как же верно произносить его название.
1: Реклама. Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в садовом квартале от строительной группы развития.
2: Звоните 204-61-77.
3: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
4: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 211-540. 211-540.
5: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
6: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Вау, скидка 50% на все?
2: Только в эти выходные. Мега Секонд Хенд. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио Альфа.

0: Всегда хорошая музыка. Радио Альфа на 104.1 FM и онлайн на alfa.fm.ru. Впереди новинка. На самом деле эту песню Tame Impala записал еще в прошлом году, но в этом году выпустил версию в дуэте с кей-поп-дивой Дженни. Трек «Дракула» быстро стал вирусным в социальных сетях. Наверняка вы его слышали или, по крайней мере, услышите впервые совсем скоро на Радио Альфа. А прямо сейчас встречаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Лох-Несс – это глубокое пресное озеро в Шотландии, известное на весь мир благодаря легендам о чудовище по имени Несси. Сегодня Лох-Несс. Лох-Несс является вторым по площади и по глубине озером в Шотландии, но содержит больше воды, чем все водоемы Англии и Уэльса вместе взятые. Вода в озере никогда не замерзает из-за мягкого климата и большой глубины – 226 метров. Лох – это шотландское слово «озеро». Говорить «озеро Лох-Несс» неправильно. Нужно говорить либо просто «Лох-Несс», либо «озеро Несс». Кельтское слово «Несс» означает «ревущее». В озеро впадает река с таким названием. Лох-Несс – это судоходное озеро. Оно является ключевой частью Каледонского канала, который соединяет восточное и западное побережье Шотландии, позволяя кораблям избегать опасного пути по морю. Лох-Несс – торфяное озеро. Его вода имеет цвет чайной заварки. Торф смывается в озеро реками из окрестных холмов. Видимость в воде составляет не более 2 метра. Ну, вряд ли вы бы захотели там купаться. На озере имеется искусственный остров Черри-Айленд. Это Кранонг – остров-крепость, построенный людьми в Железном веке примерно 2500 лет назад. Озеро лежит на тектоническом разломе Грейт Глен, и в нем до сих пор фиксируется сейсмическая активность, подземные толчки, которые иногда вызывают локальные приливные волны. Лох-Несское чудовище вовсе не современное изобретение. Первое упоминание о нем датируется 565 годом, то есть 6 веком. Пик популярности Несси начался после публикации в газете Daily Mail 1934 года знаменитой фотографии с длинной шеей над водой. В 1970-м знаменитая британская фирма Катти Сарк объявила, что заплатит 1 миллион фунтов стерлингов, это огромные деньги по тем временам, тому, кто поймает Несси. Правда, было 2 условия. Чудовище должно быть поймано живым, без единой царапины, а его длина должна превышать 6 метров. Однако Несси так и не нашли. И что на первом месте? Несмотря на то, что существование Несси не доказано, у него есть официальное научное имя. В 1975 году сэр Питер Скотт, известный натуралист и основатель Всемирного фонда дикой природы, присвоил существу латинское имя – Nessiterus rhombopteryx, чудовище Несс с ромбовидными плавниками. Несси был официально внесен в британский закон об охране дикой природы.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Альфа.

0: чем проста. Деревня Шилова, улица Репина 2.
1: Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
2: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
3: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. Жоры и с установкой помогут. Ждем вас на Ленина 94.
4: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш. Занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой. Квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
5: Телефон рекламной службы 259-17-00.
6: Радио «Альфа».

0: Перми, половина первого, на радио «Альфа Новости» с кратким обзором. Полина Попова, спонсор выпуска, Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин проведет прямой эфир 9 сентября. Задать вопросы можно в ВК по телефону 8 800 301 42 59, а также во время прямого эфира. Эфир пройдет на телеканале «Россия-24», а также на странице Дмитрия Махонина ВКонтакте и в мессенджере «Макс». Начало 9 сентября в 19:50. В микрорайоне Заостровка в Перми снесли здание бывшей общественной бани. Посетители в заведении перестали принимать еще весной, пишет в Курсе.ру. Самыми бюджетными направлениями для отдыха за границей этой осенью стали Абхазия, Турция и Египет. Об этом рассказали представители туристической отрасли. Недельный тур на двоих в Абхазию можно найти примерно за 55 тысяч рублей, в Турцию от 80, в Египет от 95 тысяч рублей, пишет газета.ру. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия без покрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. Вмятин нет. Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: О погоде на радио «Альфа» спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Бани в бочке». Сегодня в течение дня облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Температурный максимум плюс 12 градусов.
2: Реклама.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 20 час в городе, вы слушаете Радио Альфа. Сегодня, друзья, мы завершаем конкурс «Счастливый номер 12+». Разыграем еще пару пригласительных на вечеринку Радио Альфа, которая состоится уже сегодня в «Руки вверх» баре. Итак, по сигналу Димы Рожкова сегодня после 5 вечера нужно будет отправить сообщение «Иду на вечеринку» в «Макс» Радио Альфа по номеру 8-906-3-8-104-1. 8-906-3-8-104-1. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз. На правах рекламы в последнюю пятницу лета Радио Альфа приглашает музыкально-танцевально проводить сезон на вечеринке в «Руки вверх» баре «Сибирская, 16». Сбор гостей с 10 вечера. 18+. Продолжит музыкальный час «Золотая коллекция», подборкой лучших песен минувших десятилетий. В этом выпуске Крис Дебург, No Mercy и Modern Talking.
1: Реклама.
2: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
3: Совместным портретом на холсте.
2: Круто. Расскажи поподробнее.
3: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
2: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
4: Вот. Прикупил квартирку, думал, заживу. Но житья не дают. То пилю, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из «Геометрии комфорта».
5: «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
6: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова, 7 и Стахановская, 52А. «Мой театрик». Больше, чем игра. Приходите.
7: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Perm. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза.
8: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии. 0+.
9: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
10: Золотая коллекция. Радио.

0: Перми 13 часов с новостями на радио «Альфа». Зара Пахметов, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. В России определили 167 площадок, которые планируется включить в перечень критически важных объектов. Список подготовили Минпромторг и представители бизнеса. В него войдут в том числе объекты логистики и торговли. Вопрос обсудили на первом заседании новой правительственной подкомиссии под руководством первого вице-премьера Дениса Мантурова. Она будет заниматься защитой критической инфраструктуры, восстановлением поврежденных объектов, а также резервированием важных ресурсов и поставок. В СПЧ предложили отчислять школьников за плохое поведение. Введение такого наказания за оскорбление и рукоприкладство в отношении учителя защитит педагогов, считает глава СПЧ Валерий Фадеев. По его словам, сегодняшние законы формально позволяют отчислять хулиганов, но на практике это невозможно. Глава СПЧ подчеркнул, что решать, где будет учиться отчисленный ребенок, должны родители, так как за получение образования отвечают именно они. Фадеев добавил, что сама возможность отчисления будет дисциплинировать и школьников, и родителей, поэтому реально исключенных будет немного. В следующем году Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» намерена направить законопроект о жизненном цикле автомототранспорта на рассмотрение депутатам Госдумы или в правительство. Об этом ведомостям рассказал президент РУАД Алексей Почеколдин. Согласно представленной им концепции, базовые сведения, которые сейчас вносятся в электронный паспорт транспорта, необходимо дополнить новыми обязательными к внесению данными. Среди них пробег, сведения о ДТП и техобслуживании, обременение, даты их установления и снятия, данные о фактической утилизации машины и название компании, осуществившей утилизацию. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 9 сентября проведет традиционную прямую линию с жителями региона. Трансляция будет вестись на странице Дмитрия Махонина в соцсети ВКонтакте и его канале в мессенджере Макс. Начало в 19:50. Задать вопросы можно будет под постом на странице губернатора во ВКонтакте, по телефону 8 800 301 42 59, а также непосредственно во время эфира. С 1 ноября в Турции ужесточат требования части гостиниц. Речь идет об отелях с упрощенной туристической лицензией. Для них впервые подробно пропишут требования к оснащению номеров, уборке, хранению продуктов и безопасности бассейнов. Например, в гостиницах с бассейнами должны будут работать как минимум 2 сертифицированных спасателя, а для детей потребуется отдельный бассейн глубиной не более 50 сантиметров. В завершении выпуска курсы валют: доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». В субботу, 29 августа, в Перми будет облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер западный, северо-западный 4-6 метров в секунду, плюс 5 градусов ночью, завтра днем плюс 8, плюс 9.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
7: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
2: На радио «Альфа» 5 песен о любви.
0: Пятница набирает ход, середина рабочего дня, и все меньше времени остается для того, чтобы завершить свои дела. Так что под дневную романтик-коллекцию сконцентрируемся на своих задачах, распределим их по значимости, и дальше будем двигаться. Только музыка в ближайшие четверть часа. И сегодня с нами Дункан Лоуренс. Послушаем «Рак». Сет, впереди «Елка», Аэросмит и Даррен Хейс открывает пятерку лучших песен о любви на радио «Альфа».

0: Дункан Лоуренс на Радио Альфа в пятерке лучших песен о любви. И каждый вечер на 104.1 FM, тоже романтический, начинается в 22.00. Сейчас в Перми 13 часов и 22 минуты. Музыкальный час продолжит Touch and Go.
1: Реклама.
2: С Левченко было так. Бам, и все совпало.
3: Поэтому и не думали долго. Искали место, где будет удобно жить всей семье.
2: Ну и нашли, получается. Тут такой двор, столько всего. На любой вкус и цвет, как говорится. Развязка удобная. Раз, и мы в центре.
3: Знаете, что сейчас старт продаж второй очереди?
2: Всей семьей ждем, не дождемся ключи.
4: Коннект-квартал Левченко. Легче решиться.
5: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
4: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
6: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа. Поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
7: 0+.
8: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
9: В Манки Парк знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Манки Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Манки Парк. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская 2.
10: 0+.
11: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким-69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким-69. Телефон 270-07-15.
5: ИП «Мазеенко» Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-840-85-62.
12: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
13: ООГБ 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
0: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
14: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
15: Телефон рекламной службы 259-17-00.
16: Радио Альфа.
17: I've noticed you around. Find you very attractive.

Неважно, когда вы включаете радио Альфа, здесь хорошо всегда. 104.1 FM.

0: високосный год на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Плюс 12 градусов на улице. Завтра в Перми будет чуть прохладнее. Подробный прогноз после новостей.
1: Здравствуйте. Российские банки начали включать риск атак беспилотников в требования к страхованию ипотечного жилья. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников страхового рынка. Минтранс рассказал о новых правилах грузоперевозок. С 1 сентября иностранным перевозчикам смогут запретить выезд из страны при наличии неоплаченных штрафов или долгов за проезд по платным дорогам. Все больше сотрудников российских компаний переносят отпуск или вовсе отказываются от него. Причина не только в большом количестве рабочих задач, но и в страхе потерять работу, кредиты и боязнь пропустить важные изменения в компании. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на экспертов. Зараб Ахметов, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа». Спонсор выпуска ООО «Гудвин». В субботу, 29 августа, в Перми будет облачно с прояснениями, небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный 4-6 метров в секунду. Ближайшей ночью 5 градусов тепла. Завтра днем плюс 8, плюс 9.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Никельбэк на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Каждый будний день мы начинаем с небольшой разминки, разгадываем невероятный вопрос 12+, после 9 утра. И сегодня выяснили, что примерно половина родителей по поводу возвращения детей в школу одновременно испытывают и радость, и даже легкое чувство вины. Радость, потому что дети будут чем-то заняты и будет больше времени для себя. Ну а вина, потому что сочувствуют ребенку и возникает ощущение, будто сплавляют детей в школу. Но, конечно, это не так. У каждого из нас свой путь, который нужно пройти. Сделаем это с достоинством и удовольствием. Сегодня 28 августа. С последней пятницей лета вас. Вы слушаете Радио Альфа, а далее нон-стопом Evanescence, Cher и Abba. Подборка лучших песен прошедших десятилетий в золотой коллекции Радио Альфа.
1: Реклама.
2: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
3: Совместным портретом на холсте.
2: Круто. Расскажи поподробнее.
3: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
2: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
4: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 5.

0: 52А. Мой театрик. Больше, чем игра. Приходите.
1: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
3: Купи себе хорошие брюки. Брюки купи себе.
4: Торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
3: Брюки купи себе.
4: Магазин брюк и джинсов «Габочка» на Ленина 47. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
3: Брюки.
5: Золотая коллекция. Радио.

0: На радио «Альфа» инструментальная музыка. Спонсор ИП «Попов Юрий Николаевич». Компания «Попов Бани».
1: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: Попов-бани.ру.

0: В Перми 3 часа дня с новостями на радио «Альфа». Зара Пахметов, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Кремль не располагает данными о конкретных планах и сроках проведения следующего раунда переговоров между Россией, Украиной и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, комментируя слова главы офиса украинского президента Кирилла Буданова. Вчера он анонсировал возможную встречу украинской и российской делегации в сентябре. Буданов отметил, что переговорный трек сейчас находится на паузе, но его планируют оживить. Глава офиса Зеленского также добавил, что в переговорах должна будет участвовать и американская сторона. Александр Новак поручил продолжить работу по устойчивому снабжению регионов топливом. Об этом вице-премьер заявил на совещании с правительством с участием профильных ведомств и нефтяников. Он призвал представителей Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, Минсельхоза и отраслевых компаний контролировать состояние запасов бензина и дизельного топлива. Также Новак поручил обеспечить бесперебойную работу логистики топлива в регионах. Об этом говорится в сообщении правительства по итогам совещания. Зарплаты учителей в России должны повышаться, но не за счет увеличения нагрузки, заявил начальник главного штаба детско-юношеского движения «Юнармия. Герой России» Владислав Головин в ходе выступления на областном педагогическом форуме в Кирове. Кроме того, Головин указал на необходимость более справедливого формирования оплаты труда таких специалистов. Для этого разрыв в уровне зарплат работающих в разных регионах страны педагогов должен быть снижен. На АЗС «Нефтехимпром» ежедневно появятся два технологических перерыва. Из-за повышенного трафика заправки не будут работать с 12 до 12.30 и с 16 до 16.30. Перерывы необходимы сотрудникам для обеда, отдыха и приведения заправки в порядок. Напомню, что ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что в ряде территорий возникли проблемы с бензином, сложности возникли из-за роста воздушных атак на предприятие ТЭК и необходимости перестраивать логистические цепочки. Россия второй год подряд заняла 4-е место в мире по числу миллиардеров. По данным международной исследовательской компании «Альтрата», в стране насчитывается 154 человека с состоянием от миллиарда долларов. За год их число выросло почти на 15%. На первом месте остаются США, там живут 1135 миллиардеров. Следом идут Китай и Германия. Всего в мире их число достигло рекордных 3795 человек, а совокупное состояние оценивается более чем в 15 триллионов долларов. Средний возраст миллиардера 71 год. Женщины составляют 13% от их общего числа. Более 60% миллиардеров создали свое состояние самостоятельно, а полностью унаследовали его только 8%. В завершении выпуска курсы валют: доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83. Офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра, 29 августа. В Перми будет облачно с прояснениями. Синоптики обещают небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный, 4-6 метров в секунду. Плюс 5 градусов ночью, в субботу днем до плюс 9.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Кайра на радио Альфа, музыка, которую мы любим. На следующей неделе в невероятном вопросе 12+, Антон Нагибин будет разыгрывать семейные сертификаты в бассейны спортивного комплекса «Олимпия». Двое взрослых и двое детей до 18 лет. На правах рекламы «Олимпия» – один из крупнейших водных спортивных комплексов Пермского края. Бассейны, сауны, фитнес, центры детского плавания – все в одном месте для активного отдыха и занятий спортом. Идем в «Олимпию», город Пермь, улица Мира, 41, ООО «Спорткомплекс Олимпия Пермь». Подробные правила участия в конкурсах «Радио Альфа» читайте на нашем сайте alfa.fm.ru.
1: Реклама.
2: Долго откладывали переезд? Сравнивали варианты? Ждали подходящий момент?
3: Похоже, он наступил.
2: Орсо Групп открывает продажи второй очереди квартала Левченко. Новый дом, новые планировки и возможность выбрать квартиру на старте продаж.
3: Когда есть хороший выбор, легче решиться.
2: Квартал Левченко. Вторая очередь.
4: Застройщик ОСЗ «Орсо Дом». Для рекламирования объекта «Коннект Квартал Левченко». Улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
5: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке. С 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
6: 0+.
7: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
11: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
8: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
12: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Скажи счастью «да».
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: Пишите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
2: На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
3: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии. В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Время подумать.
1: Здравствуйте. Депутаты Пермской гордумы поддержали продление социальных обязательств по расходам. Продолжится практика выплат многодетным семьям взамен предоставления земельного участка. Сохранится поддержка пермяков, оказавшихся в чрезвычайной или трудной жизненной ситуации. Продлены выплаты премии «Золотой резерв», которую получают дети, показывающие высокие результаты в учебе, научной, творческой, спортивной деятельности. По-прежнему будут поддерживать организацию отдыха и оздоровления детей из нуждающихся семей, а также детей, находящихся в социально опасном положении. Детей из микрорайона Налимиха по-прежнему будут подвозить к месту обучения, говорит председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин.
2: Наш бюджет социально ориентированный, и мы это доказываем делом. На завершающем 7-й созыв заседания Думы продлили ключевые расходные обязательства, чтобы поддержка оставалась надежной и предсказуемой для горожан.
1: Добавлю, также городской бюджет продолжит финансирование участия и организацию спортивных соревнований разного уровня, а также физкультурных мероприятий на территории Перми. Время подумать. Полина Попова, служба информации.
3: И о погоде на радио «Альфа». Спонсор выпуска ООО «Гудвин». В субботу, 29 августа, в Перми будет облачно, с прояснениями, небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный, 4-6 метров в секунду. Ближайшей ночью 5 градусов тепла. Завтра днем плюс 8, плюс 9.
4: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Альфа».

0: Баек Андиос на Радио Альфа, там, где музыка прежде всего. В таком же танцевальном настроении Радио Альфа приглашает всех проводить лето. Сегодня вечеринка в «Руки вверх» баре «Сибирская 16», сбор гостей с 10 вечера 18+. А в целом последние летние выходные в нашем городе очень фестивальные. Огромное количество событий. На 3 дня улицы и здания города превратятся в открытую выставку современного медиа и искусства. День кино фестиваль продолжается завтра в пространстве «Ильтюзион». Очень много программ, которые запланированы на всю семью. Кстати, подробнее об этом фестивале можно узнать, послушав интервью с организатором, председателем Пермского союза кинематографов Ольгой Аверкиевой на нашем сайте alfa.fm.ru. Желаю вам радости, бодрости и оставайтесь с нами на 104.1 FM. Далее на Радио Альфа. Золотая коллекция. В этом выпуске Армин Ван Бюрен и Шерон Дон Адл. Послушаем Дюран Дюран. И через пару минут Пола Абдул.
1: Реклама.
2: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
3: Брехня.
2: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент, их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили, осталось их 8. За грантой клиент забежал к нам тайком, забрал за 600, вот стоят всемером. 7 машин стоят, успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1 для вас.
6: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: Вау! Скидка 50% на все?
8: Только в эти выходные. Мега Секонд Хенд. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
9: Знакомьтесь. Транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
10: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины Витаптеки на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах Витаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
11: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
12: В Манки Парк знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Манки Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Манки Парк. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская 2.
13: 0+.
14: С 27 по 30 августа. Фестиваль «День кино». В театральном сквере «Ильтюзион» и кинотеатре «Кристалл» показы любимой советской классики, фильмов современных российских режиссеров, а также мастер-классы для всей семьи и лекции от экспертов из мира кино. Полное расписание событий и регистрация на сайте perm300films.ru при поддержке Министерства культуры Пермского края. 6+.
15: Золотая коллекция. Радио.

0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
1: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 103.1 FM. В Перми 15 часов 59 минут. Новости на Радио Альфа. Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Экономика России продолжает развиваться вопреки существующим вызовам. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Выступая на заседании правительства, он указал, что за январь-июнь текущего года динамика ВВП страны осталась положительной и составила 0,6% в годовом выражении. В номинальном выражении он приблизился к 102 триллионам рублей, отметил Мишустин. С 1 сентября банки будут обязаны раскрывать полную информацию о продуктах и услугах. Требования к порядку, способу, форме и срокам размещения такой информации будут установлены стандартом деятельности кредитных организаций, передает РИА Новости. Кредитные организации, как правило, делают акцент на их привлекательных характеристиках, а риски и специальные условия часто замалчивают или раскрывают не полностью, отметили ранее в Центробанке. Кроме того, регулятор указал, что люди не всегда могут сразу понять, о каком продукте или услуге идет речь. Например, некоторые банки в разделе накоплений предлагают услуги брокеров и управляющих компаний, несмотря на то, что инвестиционные продукты не гарантируют получение дохода. В России региональные выплаты к 1 сентября могут получить многодетные и малообеспеченные семьи с детьми-школьниками, семьи с детьми-инвалидами школьного возраста, а в некоторых субъектах одинокие родители и семьи участников спецоперации, сообщает РИА Новости. При этом единого закона о таких выплатах нет, форма поддержки тоже может различаться. Это может быть денежная выплата или натуральная помощь. Например, регион может предоставить бесплатные учебники или школьное питание. Сроки предоставления помощи, порядок подачи заявлений и размер выплаты также устанавливают сами субъекты. Ежегодно в преддверии Дня знаний специалисты Пермблагоустройства совместно с сотрудниками ГИБДД проводят проверки для выявления мест с изношенной разметкой на пешеходных переходах. Так формируется список объектов, где требуется восстановление дорожной разметки. Обновляют ее по ночам, чтобы минимизировать затруднения дорожного движения. К наступающему Дню знаний в Перми восстановили разметку более чем у 120 школ и детских садов. Рабочие конфликты все чаще переходят в социальные сети, сотрудники публикуют переписки с руководством, рассказывают о спорных увольнениях, невыплаченных зарплатах и плохих условиях труда. Об этом пишет «Коммерсант». Эксперты предупреждают, что подобные публикации могут навредить не только репутации компании, но и самому сотруднику. Работодатели при найме нередко проверяют кандидатов, в том числе изучают их активность в соцсетях. В завершении выпуска курсы валют: доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 29 августа в субботу в Перми будет облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 5, завтра днем до плюс 9 градусов. Сейчас в Перми плюс 12.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: на радио Альфа. На следующей неделе в невероятном опросе 12+ по утрам в будни после 9 будем разыгрывать семейные сертификаты в бассейны спортивного комплекса «Олимпия». На правах рекламы. «Олимпия» – один из крупнейших водных спортивных комплексов Пермского края. Бассейны, сауны, фитнес-центр детского плавания. Все в одном месте для активного отдыха и занятий спортом. Идем в «Олимпию». Город Пермь, улица Мира, 41. ООО «Спорткомплекс Олимпия Пермь».
1: Реклама.
2: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
3: Совместным портретом на холсте.
2: Круто! Расскажи поподробнее.
3: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати «Академия сюрпризов» сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
2: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
4: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в «Руки вверх» бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
5: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа. Поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
6: 0+.
7: Все друзья мне завидуют. Моя жена самая красивая и самая молодая. А то, что мы ровесники, большой секрет.
8: На самом деле у меня тоже есть секрет. Мой секрет – клиника лазерной косметологии.
9: Клиника лазерной косметологии на Пушкина, 80. Самые современные безоперационные способы омоложения. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
11: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. Алгоритмика. Старт в будущее.
12: Вау! Скидка 50% на все?
13: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
14: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
15: Телефон рекламной службы 259-17-00.
16: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 16:30, на Радио Альфа, новость коротко, Зара Пахметов. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич, центр ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. В Госдуме призвали наладить связь в поездах дальнего следования, пишет News.ru. По словам депутатов, поезда дальнего следования должны иметь доступ к спутниковому интернету, а качество связи должно стать обязательной услугой для пассажиров. Число вакансий на российском рынке труда к концу августа сократилось на 18% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Superjob. Снижение спроса на сотрудников отмечается практически во всех отраслях. 12% опрошенных россиян готовы практически полностью отказаться от снятия наличных из-за рисков мошенничества. Каждый пятый намерен пользоваться банкоматом реже, но полностью отказываться от них не собирается. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В субботу, 29 августа, в Перми облачно с прояснениями, будет небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 5, а завтра днем до плюс 9 градусов. Сейчас в Перми плюс 12.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша.
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 5 вечера, на Радио Альфа с новостями Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Негосударственные пенсионные фонды предложили создать в России систему, которая увеличит доходы при достижении пенсионного возраста. Так называемая концепция установленного пенсионного плана предусматривает взносы на формирование пенсии как от работодателя, так и от самого сотрудника. Для обеих сторон обсуждается тариф от 3,5% от зарплаты работника, пишет российская газета. Согласно проекту, работодатели будут обязаны формировать дополнительные пенсионные сбережения для сотрудников, все рабочие по найму будут подключаться к плану на условиях автоподписки. Средства будут аккумулироваться на счете работника в негосударственном пенсионном фонде. При этом у каждого человека будет возможность в любой момент отказаться от участия в программе. В Миноборнауке назвали регионы лидеры по числу поступивших на бюджетные места в вузы. Список возглавили Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. В столице на бюджет зачислены более 67 тысяч человек. В Санкт-Петербурге около 36 тысяч.

0: Татарстане 17. На данный момент в высшие учебные заведения России уже поступили свыше 450 тысяч человек. Окончательные данные приемной кампании будут сформированы в конце сентября. В системе «Честный знак» начинается маркировка санитарно-гигиенической продукции. Она станет обязательной с 1 сентября, сообщили в Центре развития перспективных технологий. На первом этапе участники оборота должны зарегистрироваться и заказать коды, а с 1 октября их нужно нанести на упаковку, говорится в статье «Коммерсанта». Перед чем вошли зубная нить, бумажные полотенца, губки, ватные изделия, расчески и массажеры. По оценке экспертов, доля нелегального рынка в этой категории достигает 14%. Усиление контроля может принести бюджету более 50 миллиардов рублей дополнительных доходов, а легальному бизнесу свыше 130 миллиардов выручки за 6 лет. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 9 сентября проведет традиционную прямую линию с жителями региона. Трансляция будет вестись на странице Дмитрия Махонина в соцсети ВКонтакте и его канале в мессенджере Макс. Начало в 19:50. Задать вопросы можно будет под постом на странице губернатора во ВКонтакте по телефону 8 800 301 42 59, а также непосредственно во время эфира. Пляжные туры резко подешевели к сентябрю, их можно купить по цене от 80 тысяч рублей на двоих. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, сильнее всего в цене упали Объединенные Арабские Эмираты. А самый доступный вариант сейчас – Турция. Тур на двоих с перелетом и все включено можно найти от 80 тысяч рублей. При этом Египет стал исключением. Минимальная стоимость туров туда за последнюю неделю, наоборот, выросла примерно на 17%. Отдохнуть на египетских курортах получится по цене от 116 тысяч на двоих. А в Таиланде двое потратят минимум 120 тысяч, а стоимость путешествия во Вьетнам начинается от 153 тысяч рублей на двоих. В завершении выпуска курсы валют: доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
1: Реклама.
2: После еды тяжесть, как камень проглотила.
3: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
2: Хочу попробовать.
3: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 29 августа в субботу в Перми будет облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 5, завтра днем до плюс 9 градусов. Сейчас в Перми плюс 12.
1: Реклама. Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли» на Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа 104.1 FM, там, где музыка прежде всего и где прямо сейчас мы разыграем два последних пригласительных в «Руки вверх» бар на вечеринку Радио Альфа, которая пройдет уже сегодня вечером. Чтобы получить приз, отправьте в МАКС Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1 простую фразу «Иду на вечеринку». 8-906-38-104-1. Кроме фразы, еще напишите, пожалуйста, свое имя. А победит сегодня тот, кто сделает это третьим по счету. Желаю удачи вам.
1: Реклама.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Краб!

0: улица Репина 2.
1: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
2: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
1: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
2: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
1: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева 5/6.
3: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким 69. Гипермаркет «Автомое». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомое» на Ким 69. Телефон 270-0715. ИП Моисеенко Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-8400-85-62.
4: Вау! Скидка 50% на все?
5: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
6: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
7: Давайте посмотрим, что на дорогах Перми сейчас. По данным Яндекс.Карт, 7-бальные пробки наблюдаются в городе. Самые крупные скопления транспорта на Героев Хасана, Чкалова до Хлебозаводской. Там пробка на полчаса примерно. На Куйбышево 20-минутный затор от Новосибирской до Маршрутной. И 15 минут можно потерять также на Куйбышево на участке от Новосибирской до Василия Васильева. Затруднение минут на 15-17. На Стахановской от шоссе Космонавтов до Мира. На плотине КамГЭС от Гаева до Молодежной.
8: Радио Альфа 104.1 FM.

0: Радио Альфа, музыка, которую мы любим. Вот настало время узнать, кто же победил сегодня в конкурсе «Счастливый номер» на Радио Альфа и получит пригласительные в руки вверх бар на нашу вечеринку. Условием нужно было третьим отправить сообщение «Иду на вечеринку» в Макс Радио Альфа. Эля это сделала, последние 4 цифры ее номера 4507. Эля, принимайте поздравления, приз достается именно вам. 2 билета в руки вверх бар на вечеринку Радио Альфа. Немного рекламы. Уже сегодня вечером Радио Альфа приглашает музыкально-танцевально проводить лето на вечеринке в руки вверх баре. Стартуем в 22.00, 18+.
1: Реклама.
2: Левченко не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам? Планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно когда есть дети. Знаете, да, что сейчас старт продаж второй очереди? Мы так легко решились. Левченко, ну, очень нам понравился.
1: Коннект-квартал Левченко. Легче решиться.
3: Застройщик ООО «СЗ Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.

0: Деревня Шилова,
1: улица Репина, 2.
2: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
3: Заходи!

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
2: Он не изменил.
1: Горько.
2: В нашей семье давно нет любви.
1: Горько.
3: Все разрушилось. Все.
1: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
1: Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина шестого. Новости коротко на Радио Альфа. Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. С сентября в России вступит в силу ряд новых законов. О них рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Среди изменений – ужесточение контроля за мигрантами, а также нормы, направленные на защиту здоровья граждан. Стало известно о росте числа доноров в России до 1,5 миллиона в год. Количество донаций превысило 3,5 миллиона, рассказали в Федеральном медико-биологическом агентстве. Самой полезной является мелкая жирная рыба. Это сельдь, сардины, скумбрия и мойва. По мнению диетологов, размер рыбы напрямую связан с количеством токсичных компонентов. По их словам, чем больше рыба, тем больше она накапливает в себе разных вредных веществ. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На Радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». В субботу, 29 августа, в Перми облачно с прояснениями, будет небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 5, а завтра днем до плюс 9 градусов. Сейчас в Перми плюс 12.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта».

0: финансов, planetazdorovo.ru и в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. Олимпия. Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
1: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
2: О, Кама Тревел. Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрен 106-594-783-57.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
1: Радио «Альфа».
4: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП «Попов Юрий Николаевич». Компания «Попов Бани».
5: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
6: «Попов-бани.ру»

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 18:01. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Сейчас процесс мирных переговоров России с Украиной поставлен на паузу. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, украинская сторона прекрасно знает требования Москвы. Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что делегации Москвы и Киева могут провести встречу в сентябре ради оживления мирного процесса. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль не располагает данными о конкретных планах и сроках проведения следующего раунда переговоров между Россией, Украины и США. У владельцев iPhone пока не будет возможности пользоваться цифровым рублем. Они не смогут открыть кошелек через приложение банков, об этом сообщают ведомости. По данным издания, у кредитных учреждений не получается загрузить в App Store обновленное под цифровой рубль приложение.

0: В них есть отсылки, прямо указывающие на связь с государственной финансовой системой России. Источники отметили, что к 1 сентября проблема с обновлением банковского ПО, поддерживающего цифровой рубль, точно не решится. В 26 российских регионах предусмотрены выплаты за долгий брак юбилеями семейной жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на нормативные акты. В частности, выплаты за проживание в браке более 50 лет есть в Москве, Петербурге, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Мурманской, Тюменской и других областях. Также выплаты введены в Приморском, Ставропольском, Хабаровском краях и других регионах. На одни из самых крупных выплат могут рассчитывать крепкие семьи в Челябинской области. Там к знаку отличия семейное счастье за 50, 60 и 70 лет совместной жизни полагается выплата в 50, 100 или 150 тысяч рублей соответственно для пар, проживших в регионе не менее 15 лет и имеющих поощрение. Прокуратура выявила нарушения при организации выставки животных в одном из торговых центров Перми. У организатора не было лицензии на деятельность по содержанию и использованию животных. После предостережения прокуратуры нарушения устранены не были. По итогам повторной проверки индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности за содержание и использование животных в зоопарках без лицензии. Ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей, а незаконную выставку закрыли. На Урале в канун осени снова зацвели сирень, черемуха и яблони, пишет российская газета. Уральцы делятся красочными снимками, фото выкладывают жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Талицы и других. По словам экспертов, ситуация никак не связана с тенденцией на глобальное потепление, и аномалия вполне объяснима. Причина – в теплом и влажном лете нынешнего года, когда погода не преподносила сюрпризов, характерных для Урала. Ни в июле, ни в августе не было резких перепадов температур в виде ночных заморозков. В завершении выпуска курсы валют: доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
1: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра, 29 августа, в субботу. В Перми облачно, с прояснениями, будет небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура, предстоящую ночью, до плюс 5, завтра днем до 9 градусов. Сейчас в Перми плюс 12.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация» – ваше место силы. Звоните 204-61-25.
2: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Плей в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
4: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе космонавтов 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
5: Вау! Скидка 50% на все?
6: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
7: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе алгоритмика каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки в востребованную профессию. Алгоритмика. Старт в будущее.
8: Хорошие брюки, купи себе.
9: Торговая марка «Гапочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
8: Брюки купи себе.
9: Магазин брюк и джинсов «Гапочка» на Ленина, 47. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
10: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик» – больше, чем игра. Приходите.
11: Посмотрим, что сейчас на дорогах Перми. По данным Яндекс.Карт, на 7 баллов они загружены. Пробка больше, чем на полчаса на Героев Хасана, Чернышевского до Хлебозаводской. Еще на Героев Хасана 15-минутная пробка от ЖБК-1 до Чкалова. На Соликамск от остановочного пункта Кислотный до переезда можно потерять минут 20. Еще на Соликамской 15-минутный затор от Гашкова до переезда. Примерно 15 минут потерять можно на Стахановское шоссе Космонавтов до улицы Мира.
12: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
2: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
3: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
4: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
5: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
4: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
5: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
2: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
6: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким-69. Гипермаркет «Автомое». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомое» на Ким-69. Телефон 270-07-15. ИП «Мазеенко» Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-84-0-85-62.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Лох-Несс – это глубокое пресное озеро в Шотландии, известное на весь мир благодаря легендам о чудовище по имени Несси. Сегодня Лох-Несс. Лох-Несс является вторым по площади и по глубине озером в Шотландии, но содержит больше воды, чем все водоемы Англии и Уэльса вместе взятые. Вода в озере никогда не замерзает из-за мягкого климата и большой глубины – 226 метров. Лох – это шотландское слово «озеро». Говорить «озеро Лох-Несс» неправильно. Нужно говорить либо просто «Лох-Несс», либо «озеро Несс». Кельтское слово «Несс» означает «ревущее». В озеро впадает река с таким названием. Лох-Несс – это судоходное озеро. Оно является ключевой частью Каледонского канала, который соединяет восточное и западное побережье Шотландии, позволяя кораблям избегать опасного пути по морю. Лох-Несс – торфяное озеро. Его вода имеет цвет чайной заварки. Торф смывается в озеро реками из окрестных холмов. Видимость в воде составляет не более 2 метра. Ну, вряд ли вы бы захотели там купаться. На озере имеется искусственный остров Черри-Айленд. Это Кранонг – остров-крепость, построенный людьми в Железном веке примерно 2500 лет назад. Озеро лежит на тектоническом разломе Грейт Глен, и в нем до сих пор фиксируется сейсмическая активность, подземные толчки, которые иногда вызывают локальные приливные волны. Лох-Несское чудовище вовсе не современное изобретение. Первое упоминание о нем датируется 565 годом, то есть 6 веком. Пик популярности Несси начался после публикации в газете Daily Mail 1934 года знаменитой фотографии с длинной шеей над водой. В 1970-м знаменитая британская фирма Катти Сарк объявила, что заплатит 1 миллион фунтов стерлингов – это огромные деньги по тем временам – тому, кто поймает Несси. Правда, было 2 условия. Чудовище должно быть поймано живым, без единой царапины, а его длина должна превышать 6 метров. Однако Несси так и не нашли. И что на первом месте? Несмотря на то, что существование Несси не доказано, у него есть официальное научное имя. В 1975 году сэр Питер Скотт, известный натуралист и основатель Всемирного фонда дикой природы, присвоил существу латинское имя – Nessiterus rhombopteryx, чудовище Несс с ромбовидными плавниками. Несси был официально внесен в британский закон об охране дикой природы.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио Альфа.

0: the answer.
1: Инструментальная музыка на радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 19 часов 1 минута. С новостями на Радио Альфа, Зара Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Вера России в порядочность оппонентов связана с особенностями российского менталитета и историческим опытом. Однако Москва больше не будет полагаться на обещания западных партнеров. Об этом в интервью РБК заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что речь идет не о наивности, а о надежде на соблюдение договоренностей. Глава МИДа привел в пример ситуацию вокруг расширения НАТО, отметив, что Москва неоднократно получала заверения о принципах безопасности в Европе. Минобороны разработала проект приказа, который позволит военным комиссариатам запрашивать сведения о призывниках, включая информацию об образовании, кредитах, инвалидности и состоянии здоровья. Документ размещен.

0: размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Ведомство предлагает разрешить комиссариатам получать на безвозмездной основе данные от федеральных и государственных органов власти, предприятий и учреждений. Это необходимо для определения пригодности граждан к военной службе. Максимально допустимая недельная нагрузка для российских школьников составляет от 20 до 37 часов в зависимости от класса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова. По его словам, для первых классов установлен диапазон 20 часов в неделю, для вторых четвертых классов от 23 до 26 часов, для десятых 11 классов от 34 до 37 часов. Министр добавил, что время на выполнение домашних заданий, а также количество и продолжительность контрольных и проверочных работ также нормированы приказом ведомства. На АЗС «Нефтехимпром» ежедневно появится два технологических перерыва. Из-за повышенного трафика заправки не будут работать с 12 до 12.30 и с 16 до 16.30. Перерывы необходимы сотрудникам для обеда, отдыха и приведения заправки в порядок. Напомню, что ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что в ряде территорий возникли проблемы с бензином, сложности возникли из-за роста воздушных атак на предприятие ТЭК и необходимости перестраивать логистические цепочки. Куриное мясо стало самым потребляемым на планете. В 2023 году в мире было выращено 76 миллиардов 200 миллионов кур против 48 миллиардов 300 миллионов в 2006. Как пишет Financial Times, в 20 веке этот продукт считался дорогим, и его могли позволить себе только избранные. Сейчас он превратился в главный источник белка. При этом эксперты считают, что пик курицы еще не пройден. Основной рост обеспечивает Азиатско-Тихоокеанский регион, Америка и Европа. Успех птицеводцев объясняется доступной ценой, эффективностью кормления, высокой скоростью производства и отсутствием религиозных или культурных ограничений. В завершении выпуска курсы валют: доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
1: Реклама.
2: После еды тяжесть, как камень проглотила.
3: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
2: Хочу попробовать.
3: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 29 августа в субботу в Перми будет облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 5, завтра днем до плюс 9 градусов. Сейчас в Перми плюс 10.
1: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Сказала грозная царица.
2: Хочу металлочерепицу.
1: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
3: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-56-00. 256-56-00.
4: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
5: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
6: Как хочется стать стройнее, но на спортзал совсем нет времени.
7: Мне бы восстановить тонус мышц, пресс подкачать. Но как вписать тренировки в мой загруженный день?
6: Стройное дело.

0: Звоните 215-9009. Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
2: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огран 106-694-783-57.
1: Долго откладывали переезд? Сравнивали варианты? Ждали подходящий момент?
3: Похоже, он наступил.
1: Орса Групп открывает продажи второй очереди квартала Левченко. Новый дом, новые планировки и возможность выбрать квартиру на старте продаж.
3: Когда есть хороший выбор, легче решиться.
1: Квартал Левченко. Вторая очередь.
4: Застройщик ОСЗ «Орса Дом». Для рекламирования объекта «Коннект Квартал Левченко». Улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
5: На радио «Альфа» вновь информация о ситуации на пермских дорогах. На 4 балла они к этой минуте загружены, по данным Яндекс.Карт. Длиннее всего заторы на Пушкина, от Компроса до Николая Островского, на Попова, от Монастырской до Екатерининской, на Стахановской, от Снайперов до Мира, на Свиязева, от Карьерной до шоссе Космонавтов. Все затруднения в пределах 6-7 минут.
1: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Время подумать.
1: Здравствуйте. Депутаты Пермской гордумы поддержали продление социальных обязательств по расходам. Продолжится практика выплат многодетным семьям взамен предоставления земельного участка. Сохранится поддержка пермяков, оказавшихся в чрезвычайной или трудной жизненной ситуации. Продлены выплаты премии «Золотой резерв», которую получают дети, показывающие высокие результаты в учебе, научной, творческой, спортивной деятельности. По-прежнему будут поддерживать организацию «Отдых» и оздоровления детей из нуждающихся семей, а также детей, находящихся в социально опасном положении. Детей из микрорайона Налимиха по-прежнему будут подвозить к месту обучения, говорит председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин.
2: Наш бюджет социально ориентированный, и мы это доказываем делом. На завершающем 7-й созыв заседания Думы продлили ключевые расходные обязательства, чтобы поддержка оставалась надежной и предсказуемой для горожан.
1: Добавлю также, городской бюджет продолжит финансирование участия и организацию спортивных соревнований разного уровня, а также физкультурных мероприятий на территории Перми. Время подумать. Полина Попова, служба информации.
0: Радио «Альфа».

0: Реклама. Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
1: Звоните 204-61-77.
2: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.

0: задача проста.
1: Деревня Шилова.
0: Улица Репина, 2.
2: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа. Поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
3: 0+.
4: Вау! Скидка 50% на все?
5: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
6: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
7: Если в круиз, то с Кама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
3: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-594-783-57.
8: На радио «Альфа» дорожная сводка. Движение в Перми загружено сейчас на 4 балла из 10. Самое крупное скопление транспорта на Попова от Монастырской до Екатерининской, на Пушкина от Компроса до Николая Островского, на Екатерининской от Попова до Борчининова.
9: Радио «Альфа» 104.1 FM.
10: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
8: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» – ООО «Клиника Эксперт Пермь».
11: Узнайте настоящее.

Ищу причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perim.клиникаэксперт.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Перми 8 часов вечера с новостями уходящей пятницы на радио «Альфа» Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В России определили 167 площадок, которые планируется включить в перечень критически важных объектов. Список подготовили Минпромторг и представители бизнеса. В него войдут в том числе объекты логистики и торговли. Вопрос обсудили на первом заседании новой правительственной подкомиссии под руководством первого вице-премьера Дениса Мантурова. Она будет заниматься защитой критической инфраструктуры, восстановлением поврежденных объектов, а также резервированием важных ресурсов и поставок. В СПЧ предложили отчислять школьников за плохое поведение. Введение такого наказания за оскорбление и рукоприкладство в отношении учителя защитит педагогов, считает глава СПЧ Валерий Фадеев. По его словам, сегодняшние законы формально позволяют отчислять хулиганов, но на практике это невозможно. Глава СПЧ подчеркнул, что решать, где будет учиться отчисленный ребенок, должны родители, так как за получение образования отвечают именно они. Фадеев добавил, что сама возможность отчисления будет дисциплинировать и школьников, и родителей, поэтому реально исключенных будет немного. В следующем году Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» намерена направить законопроект о жизненном цикле автомототранспорта на рассмотрение депутатам Госдумы или в правительство. Об этом ведомостям рассказал президент РУАД Алексей Почеколдин. Согласно представленной им концепции, базовые сведения, которые сейчас вносятся в электронный паспорт транспорта, необходимо дополнить новыми обязательными к внесению данными. Среди них пробег, сведения о ДТП и техобслуживании, обременения, даты их установления и снятия, данные о фактической утилизации машины и название компании, осуществившей утилизацию. Ежегодно в преддверии Дня знаний специалисты Пермблагоустройства совместно с сотрудниками ГИБДД проводят проверки для выявления мест с изношенной разметкой на пешеходных переходах. Так формируется список объектов, где требуется восстановление дорожной разметки. Обновляют ее по ночам, чтобы минимизировать затруднения дорожного движения. К наступающему Дню знаний в Перми восстановили разметку более чем у 120 школ и детских садов. С 1 ноября в Турции ужесточат требования части гостиниц. Речь идет об отелях с упрощенной туристической лицензией. Для них впервые подробно пропишут требования к оснащению номеров, уборке, хранению продуктов и безопасности бассейнов. Например, в гостиницах с бассейнами должны будут работать как минимум 2 сертифицированных спасателя, а для детей потребуется отдельный бассейн глубиной не более 50 сантиметров. В завершении выпуска курсы валют: доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». 29 августа в Перми будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный 4-6 метров в секунду. Плюс 5 нынешней ночью, в субботу днем плюс 8, плюс 9.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва. За последние 4 года количество автосервисов в России выросло на треть. По данным компании «Контур Фокус», сегодня их в стране больше 123 тысяч. Автовладельцы не спешат избавляться от старых машин и эксплуатируют их гораздо дольше. А после разрешения продажи топлива пониженных стандартов, работы у автомехаников наверняка станет еще больше. По данным ресурсов по поиску работы, число вакансий в автосервисах за последний год выросло более чем в 2 раза. Прямо сейчас по всей стране не хватает порядка 150 тысяч специалистов. Самый большой дефицит в кузовных цехах. Чтобы удержать мастеров, приходится поднимать зарплаты. Доходы автомехаников в крупных городах легко перешагивают за 150 тысяч рублей, а топовые узкие специалисты получают на уровне продвинутых айтишников, разве что удаленно работать не могут. В эпоху, когда искусственный интеллект грозит заменить половину офисных сотрудников, умение крутить гайки и выпрямлять вмятины становится надежной страховкой от безработицы.
0: Радио «Альфа». Реклама.
2: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
3: Совместным портретом на холсте.
2: Круто. Расскажи поподробнее.
3: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, 3 этаж.
2: Записала. Улица Ленина, 76, 3 этаж. Академия сюрпризов.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат. Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: Грандиозная премьера этого лета — шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью.
2: 0+.
3: До сентября в «Аймол» покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
4: Меняем чеки от 1500 рублей из «Аймол» на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imol.shop.
5: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
6: ООО «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б, Огрин, 106-694-783-57.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, возможны сложности в коммуникации с близкими. Особого внимания потребуют дети. Список волнующих вас вопросов расширится. Тельцы, излишняя мнительность может привести к ошибкам. Доверяйте происходящим процессам. Близнецы, может возникнуть искушение опустить руки. Не сдавайтесь, любые ваши действия, даже наугад, будут лучше, чем пассивность. Раки, день эмоциональных ошибок в общении, особенно с родственниками. Ваши тревоги окажутся преувеличенными, но отношения могут пострадать. Львы, не исключен тупик в мыслях. Старые цели окажутся неинтересны, а новых пока не будет. Может возникнуть мысль о поездке. Девы, оживление в окружающей обстановке может привести к повышенным тратам. Будьте аккуратны в своих желаниях, они могут стать чрезмерными. Весы, договориться с близкими будет сложно, компромисс окажется невозможным. Самым экологичным будет согласиться на их предложение. Скорпионы, вы не сможете найти однозначные ответы на свои вопросы, хотя прогресс будет ощутим. Это день верности своим убеждениям. Стрельцы, возможно, внезапные внешние события, которые спровоцируют неуверенность и тревогу. Нежелательно принимать решения. Козероги. День информационного детокса. Отключите телефон и не отвечайте на сообщения, даже если они кажутся важными. Водолеи. Общение потребует больше сил, чем обычно. День может оказаться перегружен разговорами и проблемами близких. Рыбы. День теоретического расширения горизонтов. Могут появиться идеи путешествий или больших покупок, связанных с образом жизни.
0: Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» инструментальная музыка. Спонсор ИП «Попов Юрий Николаевич». Компания «Попов Бани».
1: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: Попов-бани.ру

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 29 августа в субботу в Перми будет облачно с прояснениями, небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 5 градусов. Завтра днем до плюс 9.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 29 августа в субботу в Перми будет облачно с прояснениями, небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 5 градусов. Завтра днем до плюс 9.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Альфа».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, возможны сложности в коммуникации с близкими. Особого внимания потребуют дети. Список волнующих вас вопросов расширится. Тельцы, излишняя мнительность может привести к ошибкам. Доверяйте происходящим процессам. Близнецы, может возникнуть искушение опустить руки. Не сдавайтесь, любые ваши действия, даже наугад, будут лучше, чем пассивность. Раки, день эмоциональных ошибок в общении, особенно с родственниками. Ваши тревоги окажутся преувеличенными, но отношения могут пострадать. Львы, не исключен тупик в мыслях. Старые цели окажутся неинтересны, а новых пока не будет. Может возникнуть мысль о поездке. Девы, оживление в окружающей обстановке может привести к повышенным тратам. Будьте аккуратны в своих желаниях, они могут стать чрезмерными. Весы, договориться с близкими будет сложно, компромисс окажется невозможным. Самым экологичным будет согласиться на их предложение. Скорпионы, вы не сможете найти однозначные ответы на свои вопросы, хотя прогресс будет ощутим. Это день верности своим убеждениям. Стрельцы, возможно, внезапные внешние события, которые спровоцируют неуверенность и тревогу. Нежелательно принимать решения. Козероги. День информационного детокса. Отключите телефон и не отвечайте на сообщения, даже если они кажутся важными. Водолеи. Общение потребует больше сил, чем обычно. День может оказаться перегружен разговорами и проблемами близких. Рыбы. День теоретического расширения горизонтов. Могут появиться идеи путешествий или больших покупок, связанных с образом жизни.
0: Радио Альфа.

Ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 29 августа в субботу в Перми будет облачно с прояснениями, небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 5 градусов. Завтра днем до плюс 9.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Альфа».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

музыка. Прежде всего, радио «Альфа».

104.1 FM.

0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: 104.1 FM.
1: Радио Альфа.
2: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

never needed anyone. And making love is just a

0: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.